0: Романтическая лирика.
1: Романтическая лирика.
0: Романтическая лирика.
1: Романтическая лирика.

Я уже ничего от жизни не ждала. Начала привыкать к одиночеству. Намекнули, грустя, зеркала. Представляйся по имени, отчеству. Мексиканские фильмы любя, с героинями плакала поровну. Но когда увидела тебя, жизнь рванула в обратную сторону. Ну и что обжигалась? И не очень молода. От ожогов не осталось в моем сердце ни следа. Обжигалась, что ж такого? Это с каждым может быть. Я, может быть, еще готова обжигаться и любить. Все забытые, вспомнив слова, молодой я вдруг стала по-прежнему. Снова кругом пошла голова, переполнившись мыслями грешными. Как сладка мне ночейка была, как к утру расставаться не хочется. Намекнули, смеясь, зеркала. Рановато по имени, отчеству. Рановато.

Ты что-то важное весь вечер говорила. Но ничего твои не значили слова. Меня влекла к тебе неведомая сила. Земля качалась и кружилась голова. От глаз твоих я оторваться не могу. От губ твоих я оторваться не могу. Меня влечет к тебе неведомая сила, и никуда я от нее не убегу. Меня ты зельем приворотным напоила, а если нет, то как же это может быть? Меня влечет к тебе неведомая сила. Я и не думал, что умею так любить. От глаз твоих я оторваться не могу, от губ твоих я оторваться не могу. Меня влечет к тебе неведомая сила, и никуда я от нее не убегу. Скажи, зачем меня ты о прошлом спросила? Какая разница, что было до тебя? Меня влечет к тебе неведомая сила. У этой силы есть название судьба. У этой силы есть название судьба.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем. Оно заключается в сердце нашем. Но есть не меньше чудеса. Улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем.

Мудрость в том, чтобы брать от людей хорошее и быть терпимым к дурному. Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что нам дает, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже.

Постараемся лучше найти счастье в самих себе. В этом обширном пространстве будем жить для себя, независимо, никому не давая отчета, предпочитая тяжелую свободу легкому игу пышного раболепства.

человек рождается жить, а не готовиться к жизни. Если хочешь, чтобы Бог тебе помог, нужно сначала приложить собственные усилия.

Все одинаково боятся, только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних. Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима.

Где бы ты ни был, ты всегда там, где должен быть. Вовсе не обязательно сначала что-то в себе исправлять, перешнуровывать душу и начинать на высоте.

Чтобы управляться жизнью, бросайте вверх разноцветные шары. Пусть они перемешаются с темными, пусть смеси красок создадут вариации правды. Мы приникаем к прекрасным и благородным явлениям жизни, чтобы примириться напрямую через родных и друзей или же через газеты и телевидение.

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Если вы хотите прожить счастливую жизнь, привязывайте ее к цели, а не к людям и вещам.

Живи так, как будто тебе суждено умереть завтра. Учись так, как будто тебе суждено жить вечно. Когда ты перестаешь мечтать, ты перестаешь жить.

Никогда не отказывайся от того, что ты действительно хочешь делать. Человек с большими мечтами более силен, чем тот, у кого есть все факты. Каждое мгновение – это новое начало. Каждое мгновение – это новое начало.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. Древний Хутал. Древний Хутал – средневековое государство 7-8 века, охватывающее территорию современной Хатлунской области Таджикистана между реками Пянж и Вахш. Из-за своего ключевого расположения на Великом Шелковом пути этот регион стал важным объектом культурного наследия. Основные исторические детали и памятники включают крепость Хульбук – главная достопримечательность региона и центр древнего Хутала. Расположена в Осейском районе поселок Хистиварс. Это укрепленный дворец правителей с городищем, где найдены уникальные образцы керамики, настенной живописи и одни из древнейших образцов таджикской письменности. Номинация «Объекты культурного наследия древнего Хутала» включает 11 уникальных памятников, отражающих многовековую историю государственности и торговли в регионе. Древний Хутал включает редкие архитектурные и археологические памятники, которые демонстрируют, как развивались города и торговля на перекрестке цивилизации с 7 по 16 века. В этом году в Осейском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия состоится международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центрально-Азиатского региона». Международный симпозиум соберет историков и археологов из разных стран. В его рамках пройдет ряд мероприятий, в том числе Республиканская конференция «Место древнего Хутала в развитии истории таджикской нации». Также планируется запись фильма о памятниках древнего Хутала. Следует отметить, что находки на стенах Хулбука являются старейшими на сегодняшний день образцами таджикской письменности. На этом симпозиуме эксперты представят научные доклады по этой теме. Напомним, что в 2025 году достопримечательности древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, в том числе памятники крепости Хульбук, города Хульбук, поселения Манзаратепа, Вахский район, крепости Золизар, мавзолея Мавлоны Таджидина, Шахр-Тепе, Тохира-Корвунсарой, Фархорский район, буддийского монастыря Хиштепа, Хавалинский район, буддийского монастыря Аджинатепа, Вахский район и поселение Галивард района Джалалидина Балхи были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В настоящее время в Древнем Хульбуке ведутся археологические раскопки, в ходе которых обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, таких как фрагменты стеклянных сосудов, декоративная и простая керамическая посуда, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные и медные гвозди, а также следы работы ремесленников в древних мастерских, таких как плавильня по стеклоделию, кирпичная и гончарному делу. Средневековый Хулбук –
был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции «Развитие сотрудничества. Разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в Москве». Дворец царей Хатлона, район Хулбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хулбука и музей Хулбука всегда привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, найденные во время археологических раскопок. По случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан издана книга «Древний Хутал». Как сообщило агентство, книга создана на основе археологических материалов о столице Древнего Хутала, города Хулбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хутала. Результаты представленного исследования показывают, что древний Хутал

значимости. Именно эти памятники привлекают наибольшее внимание туристов. В их число входят и историко-культурные памятники древнего Хутала. Уважаемые радиослушатели, слушайте радио «Фарханг», и вы узнаете очень много интересного о достопримечательных и исторических местах нашего родного края. Древний Хутал.

0: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и вы слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Таджикские специалисты посетили Триест. В Шанхае обсуждено создание промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области. В Худжанде и Душанбе пройдут узбекско-таджикские бизнес-миссии. В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Эти и другие новости на этот час. И с вами сегодня я, Жасмин Назарова.
1: В эфире новости «Русский блог Радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
0: Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, последовательное укрепление его международного авторитета. Стороны также обсудили отдельные насущные аспекты таджикско-узбекских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Лидер нации отметил твердый настрой Таджикистана на дальнейшее наращивание двусторонних отношений с Республикой Узбекистан в духе традиций дружбы и добрососедства. Главы Таджикистана и Узбекистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющий взаимный интерес. Международная ознакомительная поездка, посвященная вопросам научной дипломатии и международного сотрудничества, состоялась 20 по 23 июля в городе Триесте, Италия. В ней приняли участие депутат Маджлиса Муяндагон, Маджлиса Улли Республики Таджикистан Сиёвуш Набудзода и сотрудник Центра изучения и внедрения возобновляемых источников энергии Физико-технического института имени Умарова Национальной академии наук Таджикистана Ризо Баромзод. Как сообщили в Маджлисе Мандагон Маджлиси Оли Республики, такие встречи имеют большое значение для обмена опытом, представления научного потенциала страны, изучения современных механизмов научной дипломатии и укрепления международного научного сотрудничества. Поездка была организована Всемирной академией наук в сотрудничестве с Американской ассоциацией содействия развитию науки. В мероприятии приняли участие представители ведущих международных научных организаций, известные ученые, дипломаты, политики и специалисты из разных стран. Обсуждались роль науки в укреплении международных связей, использование научных данных при принятии политических решений. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Тянчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленного компании Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Проект способствует всестороннему развитию горно-металлургической отрасли, созданию новых рабочих мест, привлечению передовых технологий и иностранных инвестиций, а также увеличению экспортного потенциала страны. Формирование промышленного кластера также создает благоприятную основу для укрепления эффективной корпорации предприятий, снижения производственных издержек, развития инфраструктуры и подготовки высококвалифицированных кадров. В Таджикистане в конце июля состоятся две узбекско-таджикские бизнес-миссии с участием представителей крупного бизнеса Узбекистана. Мероприятия организованы при сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан и Ассоциации малого бизнеса. Первая бизнес-миссия пройдет 28 июля в мебельном торговом доме «Made in Uzbekistan» в Худжанде. Вторая встреча состоится 30 июля в Кангурт Гранд Хотел в Душанбе. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 100 крупных производителей из Узбекистана. Они представят продукцию и возможности сотрудничества в сфере производства строительных материалов, бытовой техники, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Организаторы приглашают представителей бизнеса, предпринимателей и всех заинтересованных лиц принять участие в бизнес-миссиях, которые станут площадкой для установления новых деловых контактов и развития торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторы рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в промышленности, торговле, логистике, сельском хозяйстве, энергетике и других стратегических важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной корпорации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. С 21 по 23 июля в городе Сияни Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзода заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. В городе Рагуни в рамках разъяснительных и профилактических мероприятий состоялось техническое совещание на тему соблюдения требований безопасности работ в процессе строительства гидротехнических сооружений, контроль оборота взрывчатых веществ, подъемных сооружений, емкостей, работающих под давлением, аттракционов, а также регистрация опасных производственных объектов, в котором акционерном обществе Рагунская гидроэлектростанция. Совещание было проведено в рамках разъяснительных и профилактических мероприятий с целью повышения уровня соблюдения требований промышленной безопасности, совершенствования реализации нормативно-правовых актов и технической документации, а также предотвращения несчастных случаев и производственных аварий в процессе строительства и эксплуатации объектов открытого акционерного общества «Рагунская АГС». На саммите были обсуждены важные вопросы обеспечения промышленной безопасности при строительстве гидротехнических сооружений, контроля оборота взрывчатых веществ промышленного назначения, эксплуатации подъемных сооружений, кранов, лифтов и сосудов, работающих под давлением. Было подчеркнуто, что Рагунская АГС, как один из стратегических объектов страны, играет важную роль в обеспечении энергетической независимости Республики Таджикистан, ускоренной индустриализации страны и устойчивого развития национальной экономики. Поэтому обеспечение промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев, а также защита жизни и здоровья работников являются одними из важнейших задач контролирующих органов и хозяйствующих субъектов. И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Горно-Бадахшанская автономная область, переменная облачность, местами небольшой дождь, также сохраняется мгла. Температура на западе местами до 26, днем до 35 градусов тепла, на востоке ночью до 11, днем до 21 градусов тепла. По Сагдийской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 23, днем до 35, в горах ночью до 13, днем до 27 градусов тепла. В Хатлонской области переменная облачность без осадков, но местами сохраняется мгла. Температура в долинах ночью до 26, днем до 40, в предгорьях ночью до 20, днем до 34 градусов тепла. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24, днем до 39 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи. Таджикистан – страна высоких гор, чистых рек и добрых сердец. Здесь бережно хранят традиции предков, уважают культуру и с надеждой смотрят в будущее. Мы гордимся нашей мирной землей, единством народа и красотой родного края. Таджикистан – наша гордость, наша сила, наша родина.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем. Оно заключается в сердце нашем. Но есть не меньше чудеса. Улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем.

Мудрость в том, чтобы брать от людей хорошее и быть терпимым к дурному. Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что нам дает, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже.

Постараемся лучше найти счастье в самих себе. В этом обширном пространстве будем жить для себя, независимо, никому не давая отчета, предпочитая тяжелую свободу легкому игу пышного раболепства.

человек рождается жить, а не готовиться к жизни. Если хочешь, чтобы Бог тебе помог, нужно сначала приложить собственные усилия. Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.

Все одинаково боятся, только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних. Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима.

Где бы ты ни был, ты всегда там, где должен быть. Вовсе не обязательно сначала что-то в себе исправлять, перешнуровывать душу и начинать на высоте.

Чтобы управляться жизнью, бросайте вверх разноцветные шары. Пусть они перемешаются с темными, пусть смеси красок создадут вариации правды. Мы приникаем к прекрасным и благородным явлениям жизни, чтобы примириться напрямую через родных и друзей или же через газеты и телевидение.

Никогда не отказывайся от того, что ты действительно хочешь делать. Человек с большими мечтами более силен, чем тот, у кого есть все факты. Каждое мгновение – это новое начало. Каждое мгновение – это новое начало.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. Древні хутал. Древний хутал – средневековое государство 7-8 века, охватывающее территорию современной Хатлунской области Таджикистана между реками Пянж и Вахш. Из-за своего ключевого расположения на Великом Шелковом пути этот регион стал важным объектом культурного наследия. Основные исторические детали и памятники включают крепость Хульбук – главная достопримечательность региона и центр древнего хутала. Расположена в Осейском районе поселок Хистиварс. Это укрепленный дворец правителей с городищем, где найдены уникальные образцы керамики, настенной живописи и одни из древнейших образцов таджикской письменности. Номинация «Объекты культурного наследия древнего хутала» включает 11 уникальных памятников, отражающих многовековую историю государственности и торговли в регионе. Древний хутал включает редкие архитектурные и археологические памятники, которые демонстрируют, как развивались города и торговля на перекрестке цивилизации с 7 по 16 века. В этом году в Осейском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия состоится международный симпозиум «Древний хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центрально-Азиатского региона». Международный симпозиум соберет историков и археологов из разных стран. В его рамках пройдет ряд мероприятий, в том числе Республиканская конференция «Место древнего хутала в развитии истории таджикской нации». Также планируется запись фильма о памятниках древнего хутала. Следует отметить, что находки на стенах Хулбука являются старейшими на сегодняшний день образцами таджикской письменности. На этом симпозиуме эксперты представят научные доклады по этой теме. Напомним, что в 2025 году достопримечательности древнего хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, в том числе памятники крепости Хульбук, города Хульбук, поселения Манзаратепа, Вахский район, крепости Золизар, мавзолея Мавлоны Таджидина, Шахар-Тепе, Тохира Корвансарой, Фархорский район, буддийского монастыря Хиштепа, Хавалингский район, буддийского монастыря Аджинатепа, Вахский район и поселение Галивард района Джалалидина Балхи были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В настоящее время в Древнем Хульбуке ведутся археологические раскопки, в ходе которых обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, таких как фрагменты стеклянных сосудов, декоративная и простая керамическая посуда, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные и медные гвозди, а также следы работы ремесленников в древних мастерских, таких как плавильня, по стеклоделию, кирпичную и гончарному делу. Средневековый Хулбук.
был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции «Развитие сотрудничества. Разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в Москве». Дворец царей Хатлона, район Хулбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хулбука и музей Хулбука всегда привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, найденные во время археологических раскопок. По случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан издана книга «Древний Хутал». Как сообщило агентство, книга создана на основе археологических материалов о столице Древнего Хутала, города Хулбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хутала. Результаты представленного исследования показывают, что Древний Хутал, как один из важных историко-культурных регионов Центральной Азии, играет видную роль в формировании цивилизованных процессов и национальной идентичности таджикского народа. Как указано в книге, территория Хутала содержит все виды археологических, архитектурных и, естественно, исторических памятников, отражающих процветание и благополучие. Благополучие Хутала в период от каменного века до его включения в состав Саманидской империи. Она представляет собой совокупность компонентов, в полной мере отражающих историю возникновения и развития города, его городскую структуру, а также внешнюю инфраструктуру. Следует отметить, что Таджикистан унаследовал множество исторических памятников, некоторые из которых не имеют себе равных по исторической значимости. Именно эти памятники привлекают наибольшее внимание туристов. В их число входят и историко-культурные памятники Древнего Хутала. Уважаемые радиослушатели, слушайте радио «Фарханг», и вы узнаете очень много интересного о достопримечательных и исторических местах нашего родного края. Древний Хутал.

Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и вы слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Таджикские специалисты посетили Триест.

0: Шанхае обсуждено создание промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области. В Худжанде и Душанбе пройдут узбекско-таджикские бизнес-миссии. В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Эти и другие новости на этот час. И с вами сегодня я, Жасмин Назарова.
1: В эфире новости русский блог радио «Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
0: Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, последовательное укрепление его международного авторитета. Стороны также обсудили отдельные насущные аспекты таджикско-узбекских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Лидер нации отметил твердый настрой Таджикистана на дальнейшее наращивание двусторонних отношений с Республикой Узбекистан в духе традиций дружбы и добрососедства. Главы Таджикистана и Узбекистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющий взаимный интерес. Международная ознакомительная поездка, посвященная вопросам научной дипломатии и международного сотрудничества, состоялась с 20 по 23 июля в городе Триесте, Италия. В ней приняли участие депутат Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Улли Республики Таджикистан, Сиовуш Набудзода и сотрудник Центра изучения и внедрения возобновляемых источников энергии Физико-технического института имени Умарова Национальной академии наук Таджикистана Ризо Баромзод. Как сообщили в Маджлиси Намояндагон Маджлиси Улли Республики, такие встречи имеют большое значение для обмена опытом, представления научного потенциала страны, изучения современных механизмов научной дипломатии и укрепления международного научного сотрудничества. Поездка была организована Всемирной академией наук в сотрудничестве с Американской ассоциацией содействия развитию науки. В мероприятии приняли участие представители ведущих международных научных организаций, известные ученые, дипломаты, политики и специалисты из разных стран. Обсуждались роль науки в укреплении международных связей, использование научных данных при принятии политических решений. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Цянчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленного компании Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий республики, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Проект способствует всестороннему развитию горно-металлургической отрасли, созданию новых рабочих мест, привлечению передовых технологий и иностранных инвестиций, а также увеличению экспортного потенциала страны. Формирование промышленного кластера также создает благоприятные основу для укрепления эффективной корпорации предприятий, снижения производственных издержек, развития инфраструктуры и подготовки высококвалифицированных кадров. В Таджикистане в конце июля состоятся две узбекско-таджикские бизнес-миссии с участием представителей крупного бизнеса Узбекистана. Мероприятия организованы при сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан и Ассоциации малого бизнеса. Первая бизнес-миссия пройдет 28 июля в мебельном торговом доме Made in Uzbekistan в Худжанде. Вторая встреча состоится 30 июля в Кангурт Гранд Хотел в Душанбе. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 100 крупных производителей из Узбекистана. Они представят продукцию и возможности сотрудничества в сфере производства строительных материалов, бытовой техники, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Организаторы приглашают представителей бизнеса, предпринимателей и всех заинтересованных лиц принять участие в бизнес-миссиях, которые станут площадкой для установления новых деловых контактов и развития торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторы рассмотрели перспективы реализации совместных проектов промышленности, торговли, логистики, сельском хозяйстве, энергетики и других стратегических важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной корпорации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. С 21 по 23 июля в городе Сияни Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзода заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сети 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. В городе Рагуни в рамках разъяснительных и профилактических мероприятий состоялось техническое совещание на тему соблюдения требований безопасности работ в процессе строительства гидротехнических сооружений, контроль оборота взрывчатых веществ, подъемных сооружений, емкостей, работающих под давлением, аттракционов, а также регистрация опасных производственных объектов, в котором акционерном обществе Рагунская гидроэлектростанция. Совещание было проведено в рамках разъяснительных и профилактических мероприятий с целью повышения уровня соблюдения требований промышленной безопасности, совершенствования реализации нормативно-правовых актов и технической документации, а также предотвращения несчастных случаев и производственных аварий в процессе строительства и эксплуатации объектов открытого акционерного общества «Рагунская АГС». На саммите были обсуждены важные вопросы обеспечения промышленной безопасности при строительстве гидротехнических сооружений, контроля оборота взрывчатых веществ промышленного назначения, эксплуатации подъемных сооружений, кранов, лифтов и сосудов, работающих под давлением. Было подчеркнуто, что Рагунская АГС, как один из стратегических объектов страны, играет важную роль в обеспечении энергетической независимости Республики Таджикистан, ускоренной индустриализации страны и устойчивого развития национальной экономики. Поэтому обеспечение промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев, а также защита жизни и здоровья работников являются одними из важнейших задач контролирующих органов и хозяйствующих субъектов. И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Горно-Бадахшанская автономная область, переменная облачность, местами небольшой дождь, также сохраняется мгла. Температура на западе местами до 26, днем до 35 градусов тепла, на востоке ночью до 11, днем до 21 градусов тепла. По Сагдийской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 23, днем до 35, в горах ночью до 13, днем до 27 градусов тепла. В Хатлонской области переменная облачность без осадков, но местами сохраняется мгла. Температура в долинах ночью до 26, днем до 40, в предгорьях ночью до 20, днем до 34 градусов тепла. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24, днем до 39 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи. Таджикистан – страна высоких гор, чистых рек и добрых сердец. Здесь бережно хранят традиции предков, уважают культуру и с надеждой смотрят в будущее. Мы гордимся нашей мирной землей, единством народа и красотой родного края. Таджикистан – наша гордость, наша сила, наша родина.